0: уж твою свободу доручничка важу.
1: Я сам са видала, же будем богата, а чилек доставам бухти до хрбата.
0: Парарма собаш и органиста моси, дала сам мугате акурат.